Услышавше, яко та заклинает тя Богом, да ти и Триица, во имя Святые Троицы от нея приемлюши, сего ради святый Косма печален бысть и завеща, да по смерти твоей не положен будешь и близ гроба братня. Егда же по представлении твоем люди в недоумении быша, где погребстите, верблюд некий человеческим глазом прогрел.

страждущим любовь и чудесное врачевание ваше, отовсюду стремляхуся к вам с верою в целебную благодать Божию, воздействующую, приемлющее же скорое исцеление, прославляху Бога, вас же милосердных целителей своих.

Благая мира презресте служение ради болящим, Христу же единому поработасте, горькое испытание терпели исте святи, но вся претерпесте за возлюбившего вас Христа, тем же великому терпению и крепцей любви вашей ко Господу девящей.

исцелений, рекости к людям града вашего, не волшебную хитростью врачуем болезни, но силою спаса нашего Иисуса Христа, якоже той заповеда глаголя.

ощути во чреве своем болезнь от терзания змеева, и абе нача велим глазом вопити, святи врачеве кось мой Дамиане, помозите ми, и абе вы угодни.

Спасти хотя многие, яви нам, Господь, вы, чудотворцы своя, кто бы не умилиться, видя ваше безмерное ко всем сострадание, кто ли вы не ублажит, яко не токмо человеки от

Везде всем похваляющим чудеса ваши, о бессребреницы, и к заступлению вашему прибегающим, стены забрала исте, ограждающая от всех бед, усердно в помощь вас призывающих, тем же уба и нас от нищеты, напасти, недугов и скорбей оградите, молимся и тем,

ваших, я же Христа ради подъяли исте в животе своем. Обаче дерзающе просим, усердное моление наше приемше, и нас от бед своими молитвами избавите, да умиленным сердцем.

Славы земные от врачества не пожелали исти искать от человек, но точую славы Божия на небесех, ныне же нетлением мощей ваших и множеством чудес.

Благодать юже да девам Господь Бог, целите вся недуги душевные же и телесные, дней собра нас, да почтим память вашу, святие бессребрени.

недуги душ и телес наших, и теплым предстательством вашим испросите нам от Христа Бога избавление от всех бед и напастей, прощение прегрешений наших и благую надежду вечного спасения, да сподобимся с вами и со всеми святыми в бесконечные веки воспевать и Богу

Целители и славные угодницы Божии, Косьмо и Дамиане, примите моление сия наше от сокрушенного сердца возносимое, исцелите многообразные недуги душ и телес наших, и теплым предстательством вашим испросите нам от Христа Бога избавление от всех бед и напастей, прощение прегрешений наших и благую надежду вечного спасения, да сподобимся с вами и со всеми святыми в бесконечные веки воспевать и Богу спасение.

О чудотворцы славные, врачеве безмездней, Косьмой Дамиане, вы от юности Христа Бога возлюбивше, и того повеление всем сердцем соблюдающий, аще и вдасте себе учению врачебному, но добродетельного ради жития и чистоты душевные, силою Христа Бога не врачевать.

нюду же любовью и милосердием к недугующим подвязаеми, не токмо людям, но и скотом исцеление болезней подаваете, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете, и не телесные токмо недуги исцеляете, но и верую Христовую души просвещаете, в терпении болезней укрепляете, в тяжких недузях о исправлении жития вразумляете, и ко Христу покаяние.

Вашими молитвами наставите, да вашему житию ревнующе, неземное точью научение приобрящут, но паче во благочестии и правой вере непрестанно да преспевают. На одре болезни лежащим человеческие помощи отчаянным, к вам же тепле с верою и усердием.

да разумеют волю они Божию, святую и совершенную, и сами себе и живот свой воле Христа Бога предают, в недузях сущих, о исправлении же жития неродящих, в грехах не раскаявшихся.

и причастницы соделаются Божие спасительное благодати, братью святого храма сего, вашему святому заступлению от Бога врученную, и всех к вам усердно прибегающих, невредимы сохраните от долгонедужия и болезней лютых и несцельных, от расслабления тела, от иступления ума, от смертоносной язвы, от внезапной смерти, и мощным ходатайством вашим к Богу соблюдите в правой вере твердых, во благочестии преспеющих, в добрых делах усердных, в молитве к Богу прилежных, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славите всесвятого.

0: Drodzy słuchacze, czas naszego programu dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt z naszej dzisiejszej ramówki, czyli modlitwy wieczorne. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas na falach Radio Ortodoksja i zapraszamy przed radioodbiorniki już jutro niezmiennie od godziny 16. Jutrzejszy środowy program poprowadzi Państwu ojciec Grzegorz Wasiluk. Za dzisiejszą audycję dziękuję Państwu Lena Wojcieszuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Молитва ми святих Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти над всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, вера, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боись и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечный Цару всякого создания, сподобивай имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже, Бога угождо пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поберу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семья тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем, просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси собезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великотиса греших днес, яко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолих, и в помышлении моем, или кого укорых, или укривых, Тако гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящим и на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися». Или разрешение помыслих, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости. Прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящ семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша, привьюись и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское, да речь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал я нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио, Богу и душу мою соблюти, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посреди покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссываем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно его веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы, и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедрый, помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотворит пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моя и помышление творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть во веки, аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе, пречистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяния благая, да прочее время живота моего без порока пройду и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мне покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствовать и дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная, в Пресславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее из человеколюбия Твоего, но достойнее всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеше ничтоже верие, и аще чисто помилуеше ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Боговопощенна и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже во дни и в ноще, еже во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, телом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прихословием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими же тея Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе тебе Богу моему представляю, и имею волю каяться тощью, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих я же исклоклах пред Тобою, яко благий человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня.